0: позвонить.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся
4: на 104 FM.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Атом успешно прошел краш-тест, и машины проверяли в рамках сертифицированных испытаний. Для теста взяли серийные автомобили, аналогичные тем, что поступят в продажу. Самое главное, кузов успешно справился с боковым ударом. У Атома нет центральной стойки. Краш-тест подтвердил, что конструкция сохраняет жесткость при боковом столкновении. У Tenet Plus L6 будет полный привод. Кроссовер получит две модификации. У обеих полуторалитровый двигатель. Но с передним приводом мотор более простой и ремонтопригодный. С полным приводом ставят двигатель с увеличенным крутящим моментом. Но у него более сложный и дорогой в ремонте турбокомпрессор с изменяемой геометрией. УАЗ запустил новую линию штамповки кузовных деталей. Выпускают крылья, капоты, боковины и другие детали. Качество сборки выше за счет высокой автоматизации. Роботы подают и транспортируют детали. На линии работают прессы с цифровым управлением. Пока новая штамповка рассчитана на пикапы марки «Солерс». В будущем будут выпускать кузовщину и для УАЗов. Штатно Mazda RX-8 оснащается роторным двигателем. Это одна из немногих спортивных моделей с таким мотором. Однако даже для соревнований спортсмены предпочитают более классические двигатели. Например, тойотовский 2JZ, из которого можно выдуть 800 лошадиных сил. Подробнее о тюнинге Mazda RX-8 для гонок российской дрифт-серии расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Лето в полоску». Стилист Анита Глосс назвала самый модный сейчас принт в одежде. Это полоска. Анита призналась, что полоска – ее давняя любовь, и в этом сезоне она очень популярна. Больше всего Аниту покорил легкий костюм в полоску. В нем максимально расслабленно и стильно. Его части можно носить и по отдельности. Стилист советует сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами, а юбка в полоску может стать отличной основой в вашем образе. Анита рассказала, что ее главным открытием сезона стала асимметричная юбка, которая за счет ломаных линий вытягивает силуэт и делает весь ваш образ ультрамодным. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В «Элеганте» огромное поступление летних коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» также новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: радио. 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
1: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
2: Все в силе.
3: Все в силе.
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
8: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Звук поставим.

Она хочет забыть.

контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче, то

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Колея Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето, лето, лето на твоей волне.
5: Включай лето
6: вместе с любимым радио.
7: 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2020 года.
5: Вот это Ситилинк!
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
8: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
10: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104.

0: весь город на одной волне.
1: Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-яй-яй, эй, и вот залетел.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Но что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка сон со своим в животе кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Сувини их тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
5: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Детская футбольная школа «Зенит» Чемпионника ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит» Чемпионника». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Сервис на постоянную работу требуется: машинист крана, энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-460-63-21-52 и 921-629-96-85. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Колыя Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

больше не моя. Если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно. Найди свое счастье.

0: конечно, пора уже выкинуть вещи, но мне лень.
1: А ведь не просто забыть, что на простыни боя играли любовь, пока часть ты нет, я добиваю опять.
2: Местное время 11 часов.

0: Ищи на Рём.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клёвое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Собираясь на рыбалку, не забудьте взглянуть на барометр. На поведении рыб сказывается атмосферное давление, точнее его изменение. Если давление резко уменьшается, у рыб пропадает аппетит и клев ослабевает или прекращается вовсе. Затем, по мере стабилизации давления, и клев восстановится. Кстати, зимой перепады давления влияют на рыб больше, чем летом.
4: Где мои снасти?
2: Все знают, что опарыш – это отличная наживка для ловли любой мирной рыбы. В первую очередь, способ насаживания опарыша на крючок зависит от того, какую рыбу вы ловите. Дело в том, что при ловле ладошечного карася вполне будет достаточно одного опарыша на крючке. А если ловится рыбка покрупнее, например, лещ или карп, то тут следует насаживать два, а то и больше опарышей.
3: Не клюет.
2: Иногда рыба, особенно крупная, клюет ночью лучше, нежели утром и вечером. Так случается в тех местах, где днем бывает шумно, много купающихся и моторных лодок. Поэтому рыболовы стараются избегать таких мест и, поудив немного, делают вывод – рыбы нет. А между прочим, именно в таких местах реки или озера и надо ловить, но только ночью. Этого правила следует придерживаться и при ловле на мелководье. Сюда по ночам подходит рыба.
3: Хороша уха.
2: Результат нашей рыбалки – сваренная свежая уха. Стоит помнить, что рыбу надо закладывать не в воду, а в кипящий соленый овощной отвар. Для его приготовления потребуется вода из расчета 3 литра на килограмм рыбы и репчатый лук. Одна головка на килограмм рыбы. Лук потом выбрасывается. Ну и самый главный улов – это, конечно же, клевое настроение. Чего вам и желаем.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Бюджеты городов и районов Карелии пополнились более чем на 6 миллиардов рублей за полгода. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минфин, подведя итоги исполнения местных бюджетов за полугодие. Наибольший прирост поступлений отмечен в 5 территориях, в том числе и в Костомукском округе, где рост составил 47%. Значительное увеличение доходов сложилось по основным налогам – налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогу по упрощенной системе налогообложения и имущественным налогам. В числе крупнейших налогоплательщиков реального сектора экономики – Карельский Акатыш. Никто не верил. В Костомукше провели уникальную операцию. Впервые в истории районных больниц республики здесь выполнили сложнейшую операцию по блокируемому интрамедулярному остеосинтезу с применением гамма-стержня. Новую методику успешно применили к 74-летней пациентке с переломом шейки бедра. Женщина была доставлена сразу после получения травмы, и в кратчайшие сроки ей сделали операцию. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Хлопкова, в успех этого начинания верили далеко не все. Биоз является щадящим аналогом эндопротезирования тазобедренного сустава. Вместо массивного разреза в зоне перелома хирурги через небольшие проколы устанавливают внутрикостный стержень, промоделированный по анатомической форме кости. Стержень жестко фиксируется блокирующими винтами, что обеспечивает абсолютную неподвижность и прочность конструкции. Главное преимущество для пациентов, особенно пожилых, возможность активизироваться уже на следующий сутки после операции. Методика позволяет начинать пользоваться поврежденной конечностью с первого дня, что критически важно для восстановления людей старшего возраста. Кроме того, малоинвазивность сводит операционную травму к минимуму, что дает шанс на выздоровление даже ослабленным пациентам. Добавлю, что операцию провели травматологи-ортопеды Иван Гуренко и Михаил Мота при ассистенции Валерия Колечко. Анестезиологическое сопровождение обеспечили главный врач Игорь Подзамков и Юлия Прокопьева. В Костомукше прошли совместные учения представителей народных дружин и погранотрядов. Дружинники отработали навыки поддержания связи с элементами боевого порядка, действия при обнаружении беспилотников, а также тактические медицинские навыки, включая наложение жгутов и эвакуацию раненых. Помимо этого, пограничники показали, как использовать беспилотники в пограничной охране, искать и ликвидировать диверсионно-разведывательные группы. По результатам этого года отличившиеся участники добровольных народных дружин получили награды от замглавы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына за вклад в защиту государственной границы и активную помощь пограничным отрядам. Пишет 64-я параллель. Я добавлю, что сегодня на территории северных районов Карелии действует 6 добровольных народных дружин, в которых состоят 216 человек. В текущем году, благодаря усилиям добровольцев, выявлено и задержано 10 нарушителей правил пограничного режима, 3 нарушителя миграционного и природоохранного законодательства России. Помимо этого, дружинники предоставили более 20 сообщений о нахождении подозрительных лиц на пограничной территории. У первоклассников появятся дополнительные каникулы. Новый учебный год в российских школах начнется традиционно 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили в Минпросвещение России. По данным источника, ведомство направило в регионы рекомендации по организации каникул и графику обучения в предстоящем учебном году. Так, для учащихся с 1 по 11 классы предусмотрены традиционные осенние, зимние, весенние и летние каникулы. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней. За это время дети смогут полноценно восстановиться и сохранить учебную активность. Костомукшанка Татьяна Добродеева в составе карельской команды приняла участие во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения. В соревнованиях участвовали 80 команд из большинства регионов России. Карелию представляли также петрозаводчане Владимир Голубев и Александр Белянинов. По итогам наша команда заняла 14 место. В личном зачете Владимир Голубев занял 3 место в номинации по гибербезопасности. Он участвует в чемпионате уже не первый раз. Для Татьяны Добродеевой Фадеева это был дебют. Она завоевала 44-е место среди 80 участниц. Чемпионат направлен на повышение цифровой грамотности пенсионеров и популяризацию электронных сервисов, в том числе Социального фонда России. Сегодня вечером любители рок-музыки приглашают на площадку «Светлый берег». На сцене состоится настоящий рок-концерт. Здесь выступят известные городские команды. «Маджента», «Катастрофа», «Обратный отсчет», «ЧБ», «White Night Ramblers» и «Элеонора Мэйдж». Концерт начнется сегодня в 17 часов. Не пропустите. Ну а завтра в 12 часов «Костомукшан» приглашает посмотреть на гигантов на выставку карьерной техники карельского «Акатыша». Мероприятие приурочено к празднованию Дня металлурга. Для гостей будет организована фотосессия на фоне мощной техники, виртуальная экскурсия в карьер центральный, песочница с игрушечными аналогами машин-комбината для детей, будет организован корпоративный аквагрим и будет работать буфет с горячими напитками и выпечкой. Выставка будет работать до 17 часов. Для гостей каждый час будет курсировать бесплатный автобус с 12 до 16 часов от остановки торгового центра «Славяне» до рудоуправления. Обратно автобус будет ходить также каждый час с 13 до 17 часов от рудоуправления до остановки КСЦ «Дружба». На своем автомобиле можно будет припарковаться у АБК рудоуправления. И в завершении новости Каливалы. На следующей неделе поселок Каливалы ждут отключения электроэнергии. Об этом сообщают северные электрические сети. Так, неотложные отключения электричества пройдут 14, 15 и 16 июля в период с 14 до 16 часов. Без света останутся улицы Полевая, Луговая, Мичурина, Восточная, переулок Сампа, Сосновый, Южный и частично улица Советская, а также районный отдел внутренних дел, автозаправочная станция и Прионежская сетевая компания. Будьте внимательны и готовы к временным неудобствам. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Сегодня в Костомукше переменная облачность. В течение дня небольшой дождь, обещают синоптики, хотя в целом тепло. Плюс 20, плюс 23. Ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до 26 градусов тепла. Будет солнечно и жарко. Ветер до 5 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 21-23 градуса, преимущественно без осадков, ветер до 2 метров в секунду. Завтра в Каливале потеплеет до плюс 25 градусов. При этом синоптики обещают небольшой дождь и легкий ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Ну вот, друзья, и долгожданная пятница. Надеюсь, все хорошо и плодотворно поработали, поэтому давайте настраиваться на отличные выходные. Меня зовут Наталья Попова, и я готова раздавать вам наши радиодесерты для прекрасничного, для прекрасного такого предвыходного, скажем так, настроения.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.

911-402-2040. Наш телефон. Если хотите лично адресовать кому-то теплые слова, передать свои приветы, обязательно делайте это до конца этого часа. И мы все в эфире передадим. Ну а первая порция радиодесерта отправляется Бирюкову Александру. Ну, мы желаем вам, конечно же, новых побед, крепких нервов, настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует вас неожиданными подарками, приятными сюрпризами и обязательно яркими моментами каждый день.

Сегодня поздравления по случаю именин принимает Сергей Новгородов. Ваши друзья и коллеги поздравляют вас с этим событием. Здоровья вам, вдохновения, удачи. Пусть никакие трудности не сбивают вас с пути, а все задуманное сбывается легко.

Но следующая порция радиодесерта отправляется имениннице Веронике Мининой. С днем рождения поздравляют вас, Вероника, ваши друзья, коллеги. Желают вам вдохновения, исполнения всех самых невероятных желаний. Пусть жизнь дарит вам только теплые встречи, вкусные моменты и обязательно вдохновение каждый день.

Еще одно поздравление отправляется имениннику Алексею Рябинину. На этот раз коллеги желают вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи. Пусть в жизни будет совсем немного суеты, но зато много кайфа, смеха и тепла.

0: Программа на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Колея Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
7: Да, здесь есть все, что нужно.
8: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Я напоминаю, что свои приветы и теплые слова вы можете присылать на номер 911-402-2040 и обязательно все озвучим в прямом эфире радио Десерта.

Станислав Таршин принимает сегодня поздравления по случаю дня рождения. Станислав, ловите пожелания от ваших коллег. Крепкого здоровья, успешной работы, исполнения всего задуманного. Пусть все мечты превращаются в планы, а планы в реальность. Хорошего настроения и веселого праздника.

еще одна порция радиодесерта отправляется имениннику сегодняшнего дня Филиппу Хворову, который отмечает свой день рождения. Оптимизма вам, удачи, сил и энергии в реализации всех ваших планов. Желаю вам мира в душе и побольше ярких событий.

Следующий музыкальный привет отправляется Виктору Бирюкову с днем рождения. Желаю вам быть влюбленным в эту жизнь. Всегда быть окруженным заботой и вниманием, и пусть удача всегда будет на вашей стороне.

0: твоим, ты моим, я твоим.
1: И это все к этому часу, но я с вами не прощаюсь, еще услышимся сегодня неоднократно на местном радио. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
5: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
6: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
7: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
8: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
9: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кибиток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Привет всем настроенным на 104. Как там наши стройные ряды изнывающих от жары трудоголиков? Высокий градус настиг нас, друзья, наконец, а для контраста с температурой за окном можно окунуться в прохладные карельские водоемы. Ну или другая есть прекрасная, на мой взгляд, альтернатива – нырнуть с головой в наш бурлящий напиток. Оказывает он исключительно освежающее, бодрящее и улыбательное действие, в том числе на нервную систему. В общем, друзья, от слов к делу, в ближайший час вас ждут 20 лучших треков недели. Крутой кипяток уже готов к подаче. Подставляйте чашки, а я, Катя Бажова, бегу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах «Ювелир Прайл» в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. Торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали на этой неделе лучшими, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Увы, но свеженький хит «Косты Лакосты» «Черри Леди» так и не сумел преодолеть тревожную планку и забраться выше 15-й строчки крутого кипятка. А вы помните, друзья, что долгое нахождение на дне обычно плохо заканчивается окончательным вылетом из чарта. И это сегодня как раз и произошло. Трек «Черри Леди» «Косты Лакосты». Прощаемся.

Теперь, друзья, плавно переходим мы к интригующему процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самом дне стартует новый хит Володи Преснякова «Счастливчик». Хотя не такой уж он и новый. По секрету скажу я вам, этот трек дал название целому альбому Володи осенью в прошлом году. Но в чартах тогда гремели совсем другие Володины хиты, а этот «Счастливчик» тактично ждал своего часа. Ну и этот миг настал. Лето, солнце, жара. Сегодня про каждого из нас можно именно так и сказать, друзья. «Счастливчик». Этот трек Володи Преснякова стартует в чарте с самого дна.

На 19-й строчке, как и неделю назад, еще один гимн лету, на этот раз от Ираклия. Напомню, его хит «Солнце внутри» дебютировал в двадцатке в прошлую пятницу. Автор хита – Слава Бодолика, старинный друг Иракли. Он очень хорошо чувствует своего приятеля. Вот и здесь точно снял Слава солнечное состояние души, которое сейчас у певца. Более того, Иракли уверен, что это ощущение передается не только близким людям, но и зрителям на его концертах. Лето у певца обещает быть активным и жарким. Пусть таким будет и путь в чарте. Трек «Солнце внутри» Иракли, 19-я строчка.

На 18-й ступени чарта оказались нынче парни из группы «Градусы». Песни себе ребята пишут сами, поэтому получается всегда особенный, неповторимый и довольно честный разговор с публикой. Новый трек «Ресницы» не исключение, сюжет здесь простой и понятный, без лишней философии и пафоса. Кстати, буквально месяц назад группа «Градусы» отметила 18-летие, и так удачно совпало, что сегодня они как раз на 18-й строчке чарта. Трек «Ресницы».

Подбираемся мы к 17-й строчке. Здесь осыпет нас пожеланиями, позитивом и нежностью певица Кая. Ее кавер на трек «Желаю тебе» закрепился уверенно на 17-й позиции и каких-либо больших амбиций пока не проявляет. Как будет дальше, услышим в свое время. Трек «Желаю», Кая, 17-я строчка.

На 16-й строчке крутого кибитка, друзья, также без изменений. Здесь вновь трио Егор Крид, Артик и Асти. А вот изменения в личной жизни прекрасную треть этого трио Севиль вовсе не пугают. Скорее, наоборот, радуют. Напомню, что год назад Севиль вышла замуж за Тони, он же Антон Гайворонский. И тогда она взяла фамилию мужа. Уверена Севиль, что это никак не повлияло на ее сценический имидж, ведь на слуху обычно лишь ее имя. А вот фамилию мужа Севиль решила взять себе из уважения к его семье. «Я стою за его спиной, и для меня это очень знаково», — пояснила певица. Какое же значение для нее и ее музыкальных партнеров имеет 16-я ступенька чарта? Эту тему Севиль, увы, никак не прокомментировала. Трек «Карма» — Егор Крид, Артик и Асти.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

Командный дух позволяет держаться на плаву крутого кипятка не только ребятам из Филатов и Кэрос. Другая мощная банда, хорошо знакомая костомукшенам, группа «Добро», тоже частенько выезжает на синергии своего дуэта. Один брат дополняет другого. Без споров. Михаил, один из солистов «Добро», говорит об этом так. Если кто-то из нас считает какой-то момент в песне не идеальным, то нет смысла спорить. Нужно взять и самому доделать до идеала. От этого мы оба только выиграем. Себя же парни называют очень крутой командой и только радуются, когда круто взлетают в чартах их совместные треки. Правда, для хита «Море привет» момент взлета, кажется, уже чуть-чуть упущен. Трек «Море привет», «Добро», 14-я строчка крутого кипятка.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда скатился драгоценный малахит, воспетый ласково группой «Винтаж». Похоже, солистка Анна Плетнева для поддержки трека решила пустить в ход тяжелую артиллерию. У себя в соцсетях Анна показала фанатам снимки с пляжной фотосессии. Аня вальяжно загорает на шезлонге на одном элитном курорте. Свой итальянский отпуск певица назвала остановкой, мол, сейчас время прислушаться к себе. Тишина, вакуум. Главное, пожалуй, друзья, в этом вакууме не прозевать момент.

0: важнее.
1: На 12-ю ступеньку поднялись прошлые дебютанты Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Ребята рассказали, как же родился их неожиданный дуэт. Мол, все случилось очень быстро. Хит «Happy End» написал старый друг Сергея, Алекс Малиновский. Тогда Сережа отправил вариант Полине, и ей сразу же понравилось. Она сказала: «Записываем». Главные роли в клипе на этот хит Полина и Сергей исполнили сами. Для них это было легко, ведь у обоих актерское образование за плечами. Каждый из них, напомню, закончил школу-студию МХАТ. «Happy End» был у них там в разные годы, но этот опыт все же свел их в итоге вместе. Трек «Happy End» Полина Гагарина, Сергей Лазарев. 12-я строчка крутого кипятка.

Вылетел нынче из верхней десятки наш самый юный участник Ваня Дмитриенко. Его трек «Ртуть» скатился на 3 позиции, и сегодня он на 11-й ступеньке чарта. Конечно, обидно немного. Ваня, кстати, часто говорит о том, что критики хейту броню он пока не выработал, мол, слишком юный еще, и постоянно реагирует на разные колкости, которые встречают свой адрес. Ваня только начинает осваивать этот путь принятия обратной стороны публичности, но все же надеется, что со временем он станет более устойчивым к критике и к негативу. Давайте сегодня утешим парня и хейтить его за вылет из топ-10 не будем. Ранний мой птенчик. Трек «Ртуть». Ваня Дмитриенко. 11-я ступень.

0: крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
1: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее мод. Резко сдал паренек на этой неделе. Его хит «Намек на нас» потерял сразу 5 позиций в двадцатке. И вот-вот, похоже, покинет и десятку лидеров. Мод «Намек на нас». 10-я строчка крутого кипятка.
2: Что

Ну, насчет секвойи не сказала бы, но точно выше, чем неделю назад в двадцатке, стал нынче Холли Флейм. Его хит «Тону» впервые за лето готов удивить нас положительной динамикой в чарте. За неделю он поднялся на ступени, сегодня грозится утонуть на безопасной для себя девятой строчке крутого кипятка. Холли Флейм, «Тону».

0: Этот пессимистичный прогноз, друзья, точно не про Юлю Зиверт. Она пока только газует, иногда чуть слабее, иногда посильнее, но движется она стабильно вперед. Вот что значит правильно назвать трек. Красавчику Халифлейму бы поучиться у метров. Назвала Зиверт свой свежий хит «Газ» и только успевает вовремя отжимать педаль. За неделю еще ступенька вверх, и сегодня уже 8-я строчка крутого кипятка. Зиверт, «Газ».
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал». Первый этаж. Добрались мы, друзья, до 7-й строчки чарта. Сегодня здесь те, кто ярче других показывает, каким должен быть взлет в двадцатке. Дуэт «Джонни Федук» выменили прошлую 18-ю ступень на зачетную 7-ю позицию в чарте. А весь секрет в чем? В простом, друзья. Просто у парней в треке то самое правильное лето. Трек «Лето» Джонни Федук. 7-я строчка крутого кипятка.
1: Вот

0: Если уж пошла речь о каплях, друзья, сейчас куда актуальнее другие варианты жидких субстанций. Топливо, конечно же. И от этого никуда не деться, увы, даже, как выясняется, в музыке. На днях одна волгоградская блогер Екатерина Чикова выложила шуточный ролик на заправке под хит Димы Билана и объявила Диму пророком бензинового кризиса. В ролике девушка сняла гигантскую очередь и между заправочными колонками заодно станцевала с канистрами. Все это действие происходило под песню Димы Билана «Невозможное возможно». Ох, хорошо, хоть не под его свежий трек «Эпилог». Было бы уже не так оптимистично. Зато актуально, скажете вы. Все так, поэтому его и послушаем мы с вами. Трек «Эпилог» Дима Билан и Анна Асти. Шестая строчка «Крутого кипятка».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

год спустя. И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. На ступень вниз шагнула в чарте Мари Краймбрери. И знаете, ее нетерпеливый призыв «давай не ждать» при такой вот динамике стал обрастать как будто бы новыми смыслами. Увы, не самыми вдохновляющими. Мари Краймбрери «давай не ждать» — пятая строчка крутого кипятка.

Не успела опомниться, как оказалась за бортом. Тройки лидеров нынче певица Ёлка. Настолько расслабилась девушка в последние недели, поймала дзен, что, похоже, была абсолютно не готова к столь стремительному развитию событий. Однако на таких высоких позициях, поверьте, нужно всегда держать руку на пульсе. Даже когда кажется, что все проще. Трек «Проще» Ёлка, номер 4 в чарте.

0: А теперь тройка лучших, тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Сюрпризом недели бесспорно станет нынче бронза чарта. Ее ухватил в свои цепкие ладони свободолюбивый Феникс. Птица высокого полета – это теперь про нее. Про птицу Феникс и про певицу Бервольф. Нужно подчеркните, друзья, тем более, что в данном случае это одно и то же. Валерия Бервольф, Феникс, бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебряному призеру крутого кипятка вам тоже предстоит чутка удивиться. На второй ступени сегодня прошлый лидер чарта – трек «Шаде». Не хватило опыта красивому трио Баинди Ахчо и Мот сберечь силы и удержать лидерство крутого кипятка. Трек «Шаде» скатился на позицию вниз, и сегодня это номер два. «Шаде» – серебро чарта.
1: Второе место.

0: Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка, кто сумел обойти всех конкурентов, и, судя по конституции природной, точно не благодаря силе, но разве что силе духа и природному обаянию. Ну, а еще чутью, друзья, музыкальному. Таня Ткачук однозначно хитмейкер по жизни, и сейчас она это вновь всем доказала. Ее свежий трек «На малиновой луне» стал номером один в нашей двадцатке. «Моя Мишель» на малиновой луне. Золото чарта.
1: Золото чарта «Крутой кипяток».

0: Это был обладатель золота нашего чарта «Моя Мишель» и трек «На малиновой луне». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. А пока, друзья, кайфуйте от лета. В эти выходные оно будет настоящим, таким, каким мы его любим. До новых встреч на просторах местного. Пока-пока.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Местное время 14 часов.
3: Новости.
4: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Бюджеты городов и районов Карелии пополнились более чем на 6 миллиардов рублей за полгода. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минфин, подведя итоги исполнения местных бюджетов за полугодие. Наибольший прирост поступлений отмечен в 5 территориях, в том числе и в Костомукшском округе, где рост составил 47%. Значительное увеличение доходов сложилось по основным налогам. Налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогу по упрощенной системе налогообложения и имущественным налогом. В числе крупнейших налогоплательщиков реального сектора экономики – Карельский Акатыш. Никто не верил. В Костомукше провели уникальную операцию. Впервые в истории районных больниц республики здесь выполнили сложнейшую операцию по блокируемому интрамедулярному остеосинтезу с применением гамма-стержня. Новую методику успешно применили к 74-летней пациентке с переломом шейки бедра. Женщина была доставлена сразу после получения травмы и в кратчайшие сроки ей сделали операцию. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Хлопкова, в успех этого начинания верили далеко не все. Биоз является щадящим аналогом эндопротезирования тазобедренного сустава. Вместо массивного разреза в зоне перелома хирурги через небольшие проколы устанавливают внутрикостный стержень, промоделированный по анатомической форме кости. Стержень жестко фиксируется блокирующими винтами, что обеспечивает абсолютную неподвижность и прочность конструкции. Главное преимущество для пациентов, особенно пожилых, возможность активизироваться уже на следующий сутки после операции. Методика позволяет начинать пользоваться поврежденной конечностью с первого дня, что критически важно для восстановления людей старшего возраста. Кроме того, малоинвазивность сводит операционную травму к минимуму, что дает шанс на выздоровление даже ослабленным пациентам. Добавлю, что операцию провели травматологи-ортопеды Иван Гуренко и Михаил Мота при ассистенции Валерия Колечко. Анестезиологическое сопровождение обеспечили главный врач Игорь Подзамков и Юлия Прокопьева. В Костомукше прошли совместные учения представителей народных дружин и погранотрядов. Дружинники отработали навыки поддержания связи с элементами боевого порядка, действия при обнаружении беспилотников, а также тактические медицинские навыки, включая наложение жгутов и эвакуацию раненых. Помимо этого, пограничники показали, как использовать беспилотники в пограничной охране, искать и ликвидировать диверсионно-разведывательные группы. По результатам этого года отличившиеся участники добровольных народных дружин получили награды от замглавы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына за вклад в защиту государственной границы и активную помощь пограничным отрядам. Пишет 64-я параллель. Я добавлю, что сегодня на территории северных районов Карелии действует 6 добровольных народных дружин, в которых состоят 216 человек. В текущем году, благодаря усилиям добровольцев, выявлено и задержано 10 нарушителей правил пограничного режима, 3 нарушителя миграционного и природоохранного законодательства России. Помимо этого, дружинники предоставили более 20 сообщений о нахождении подозрительных лиц на пограничной территории. У первоклассников появятся дополнительные каникулы. Новый учебный год в российских школах начнется традиционно 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили в Минпросвещение России. По данным источника, ведомство направило в регионы рекомендации по организации каникул и графику обучения в предстоящем учебном году. Так, для учащихся с 1 по 11 классы предусмотрены традиционные осенние, зимние, весенние и летние каникулы. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней. За это время дети смогут полноценно восстановиться и сохранить учебную активность. Костомкшанка Татьяна Добродеева в составе карельской команды приняла участие во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения. В соревнованиях участвовали 80 команд из большинства регионов России. Карелию представляли также петрозаводчане Владимир Голубев и Александр Белянинов. По итогам наша команда заняла 14 место. В личном зачете Владимир Голубев занял 3 место в номинации по гибербезопасности. Он участвует в чемпионате уже не первый раз. Для Татьяны Добродеевой это был дебют. Она завоевала 44 место среди 80 участниц. Чемпионат направлен на повышение цифровой грамотности пенсионеров и популяризацию электронных сервисов, в том числе Социального фонда России. Сегодня вечером любители рок-музыки приглашают на площадку «Светлый берег». На сцене состоится настоящий рок-концерт. Здесь выступят известные городские команды. «Маджента», «Катастрофа», «Обратный отсчет», «ЧБ», «White Night Ramblers» и «Элеонора Мэйдж». Концерт начнется сегодня в 17 часов. Не пропустите. Ну а завтра в 12 часов Костомукшан приглашают посмотреть на гигантов на выставку карьерной техники карельского «Акатыша». Мероприятие приурочено к празднованию Дня Металлурга. Для гостей будет организована фотосессия на фоне мощной техники, виртуальная экскурсия в карьер центральный, песочница с игрушечными аналогами машин-комбината для детей, будет организован корпоративный аквагрим и будет работать буфет с горячими напитками и выпечкой. Выставка будет работать до 17 часов. Для гостей каждый час будет курсировать бесплатный автобус с 12 до 16 часов от остановки торгового центра «Славяне» до рудоуправления. Обратно автобус будет ходить также каждый час с 13 до 17 часов от рудоуправления до остановки КСЦ «Дружба». На своем автомобиле можно будет припарковаться у АБК рудоуправления. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Сегодня в Костомукше переменная облачность. В течение дня небольшой дождь, обещают синоптики, хотя в целом тепло. Плюс 20, плюс 23. Ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до 26 градусов тепла. Будет солнечно и жарко. Ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Оптиком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит» Чемпионника ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит» Чемпионника». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: Местное радио.
0: Весь город на одной волне.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
1: Вот это Ситилинк!
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Давно начали терять, я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – эстетика джентльмена. Бельгийский модный дом представит первую коллекцию одежды и аксессуаров из эко-кожи, изготовленной на основе пивного солода. Лимитированная капсула может появиться в России уже этим летом. В основе новой коллекции концепция современного мужского этикета. Стиля, где эстетика, осознанность и внимание к деталям важнее брендовых ярлыков. Как пояснили дизайнеры, для них было важно показать, что пенная культура может быть эстетичной. Солод – сердце Эля, а теперь он стал еще и материалом для вещей, который хочется носить, дарить и обсуждать. Коллекция несет в себе одновременно иронию, статус и внимание к деталям, которые присущи настоящим джентльменам, подчеркивают создатели. Новый материал для производства одежды создан из пивной дробины и других остатков пивоваренного производства. Солод высушивают, измельчают до микроволокон, обрабатывают ферментами, а затем соединяют с растительными смолами и прессуют в многослойное полотно. Получившийся материал не содержит животного сырья, полиуретана и пластика. По данным разработчиков, он отличается гибкостью, устойчивостью к заломам и внешне напоминает премиальную натуральную кожу. В коллекцию войдут пиджаки, лоферы, перчатки и аксессуары. Дизайн их вдохновлен образом европейского джентльмена конца 19-го, начала 20 века, а также бельгийскими традициями. Напомню, что интерес к экологичным материалам продолжает расти во всем мире. По данным, приведенным авторами проекта, доля россиян, интересующихся экологичными товарами, за последние 7 лет выросла с 62 до 82%. Одновременно увеличивается и спрос на альтернативы традиционной коже и другим материалам животного происхождения. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды. Жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina». На ботине. Все еще действуют в «Элеганте» скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-4100-3300-232.
2: В Колые Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов по

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Кто там? Лето? Лето!
1: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Атом» успешно прошел краш-тест, и машины проверяли в рамках сертифицированных испытаний. Для теста взяли серийные автомобили, аналогичные тем, что поступят в продажу. Самое главное, кузов успешно справился с боковым ударом. У «Атома» нет центральной стойки. Краш-тест подтвердил, что конструкция сохраняет жесткость при боковом столкновении. У Tenet Plus L6 будет полный привод. Кроссовер получит две модификации. У обеих полуторалитровый двигатель. Но с передним приводом мотор более простой и ремонтопригодный. С полным приводом ставят двигатель с увеличенным крутящим моментом. Но у него более сложный и дорогой в ремонте турбокомпрессор с изменяемой геометрией. УАЗ запустил новую линию штамповки кузовных деталей. Выпускают крылья, капоты, боковины и другие детали. Качество сборки выше за счет высокой автоматизации. Роботы подают и транспортируют детали. На линии работают прессы с цифровым управлением. Пока новая штамповка рассчитана на пикапы марки «Солерс». В будущем будут выпускать кузовщину и для УАЗов. Штатно Mazda RX-8 оснащается роторным двигателем. Это одна из немногих спортивных моделей с таким мотором. Однако даже для соревнований спортсмены предпочитают более классические двигатели. Например, тойотовский 2JZ, из которого можно выдуть 800 лошадиных сил. Подробнее о тюнинге Mazda RX-8 для гонок российской дрифт-серии расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

прохожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Бюджеты городов и районов Карелии пополнились более чем на 6 миллиардов рублей за полгода. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минфин, подведя итоги исполнения местных бюджетов за полугодие. Наибольший прирост поступлений отмечен в 5 территориях, в том числе и в Костомукском округе, где рост составил 47%. Значительное увеличение доходов сложилось по основным налогам – налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогу по упрощенной системе налогообложения и имущественным налогам. В числе крупнейших налогоплательщиков реального сектора экономики – Карельский Акатыш. Никто не верил. В Костомукше провели уникальную операцию. Впервые в истории районных больниц республики здесь выполнили сложнейшую операцию по блокируемому интрамедулярному остеосинтезу с применением гамма-стержня. Новую методику успешно применили к 74-летней пациентке с переломом шейки бедра. Женщина была доставлена сразу после получения травмы и в кратчайшие сроки ей сделали операцию. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Хлопкова, в успех этого начинания верили далеко не все. Биоз является щадящим аналогом эндопротезирования тазобедренного сустава. Вместо массивного разреза в зоне перелома хирурги через небольшие проколы устанавливают внутрикостный стержень, промоделированный по анатомической форме кости. Стержень жестко фиксируется блокирующими винтами, что обеспечивает абсолютную неподвижность и прочность конструкции. Главное преимущество для пациентов, особенно пожилых, возможность активизироваться уже на следующий сутки после операции. Методика позволяет начинать пользоваться поврежденной конечностью с первого дня, что критически важно для восстановления людей старшего возраста. Кроме того, малоинвазивность сводит операционную травму к минимуму, что дает шанс на выздоровление даже ослабленным пациентам. Добавлю, что операцию провели травматологи-ортопеды Иван Гуренко и Михаил Мота при ассистенции Валерия Колечко. Анестезиологическое сопровождение обеспечили главный врач Игорь Подзамков и Юлия Прокопьева. В Костомукше прошли совместные учения представителей народных дружин и погранотрядов. Дружинники отработали навыки поддержания связи с элементами боевого порядка, действия при обнаружении беспилотников, а также тактические медицинские навыки, включая наложение жгутов и эвакуацию раненых. Помимо этого, пограничники показали, как использовать беспилотники в пограничной охране, искать и ликвидировать диверсионно-разведывательные группы. По результатам этого года отличившиеся участники добровольных народных дружин получили награды от замглавы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына за вклад в защиту государственной границы и активную помощь пограничным отрядам. Пишет 64-я параллель. Я добавлю, что сегодня на территории северных районов Карелии действует 6 добровольных народных дружин, в которых состоят 216 человек. В текущем году, благодаря усилиям добровольцев, выявлено и задержано 10 нарушителей правил пограничного режима, 3 нарушителя миграционного и природоохранного законодательства России. Помимо этого, дружинники предоставили более 20 сообщений о нахождении подозрительных лиц на пограничной территории. У первоклассников появятся дополнительные каникулы. Новый учебный год в российских школах начнется традиционно 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили в Минпросвещение России. По данным источника, ведомство направило в регионы рекомендации по организации каникул и графику обучения в предстоящем учебном году. Так, для учащихся с 1 по 11 классы предусмотрены традиционные осенние, зимние, весенние и летние каникулы. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней. За это время дети смогут полноценно восстановиться и сохранить учебную активность. Костомукшанка Татьяна Добродеева в составе карельской команды приняла участие во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения. В соревнованиях участвовали 80 команд из большинства регионов России. Карелию представляли также петрозаводчане Владимир Голубев и Александр Белянинов. По итогам наша команда заняла 14 место. В личном зачете Владимир Голубев занял 3 место в номинации по гибербезопасности. Он участвует в чемпионате уже не первый раз. Для Татьяны Добродеевой это был дебют. Она завоевала 44 место среди 80 участниц. Чемпионат направлен на повышение цифровой грамотности пенсионеров и популяризацию электронных сервисов, в том числе Социального фонда России. Сегодня вечером любители рок-музыки приглашают на площадку «Светлый берег». На сцене состоится настоящий рок-концерт. Здесь выступят известные городские команды. «Маджента», «Катастрофа», «Обратный отсчет», «ЧБ», «White Night Ramblers» и «Элеонора Мэйдж». Концерт начнется сегодня в 17 часов. Не пропустите. Ну а завтра в 12 часов Костомукшан приглашают посмотреть на гигантов на выставку карьерной техники карельского «Акатыша». Мероприятие приурочено к празднованию Дня Металлурга. Для гостей будет организована фотосессия на фоне мощной техники, виртуальная экскурсия в карьер «Центральный», песочница с игрушечными аналогами машин-комбината для детей, будет организован корпоративный аквагрим и будет работать буфет с горячими напитками и выпечкой. Выставка будет работать до 17 часов. Для гостей каждый час будет курсировать бесплатный автобус с 12 до 16 часов от остановки торгового центра «Славяне» до рудоуправления. Обратно автобус будет ходить также каждый час с 13 до 17 часов от рудоуправления до остановки КСЦ «Дружба». На своем автомобиле можно будет припарковаться у АБК рудоуправления. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение. Скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Сегодня в Костомукше переменная облачность. В течение дня небольшой дождь, обещают синоптики, хотя в целом тепло. +20, +23. Ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до 26 градусов тепла. Будет солнечно и жарко. Ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света!
2: Реклама на местном радио.
3: С увеньях тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
4: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
5: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся на 104 FM.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буквы.

0: Реклама на местном радио.
1: В Калуе Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Я надеюсь, сегодняшний день уже подарил вам массу приятных поводов для хорошего настроения, и я предлагаю вместе сегодня творить хорошее настроение и начинать этот вечер вместе под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. В ближайший час я проведу с вами у микрофона, и у нас еще не вечер.

37027. Как всегда, до конца часа мы готовы выполнять ваши музыкальные пожелания, так что звоните или пишите смс на номер 911-402-2040 и, собственно, дарите хорошее настроение вашим близким, ну и себе любимым, конечно, тоже. Ну и сегодня расскажу. Председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов вошел в попечительский совет президентского фонда природы. Чуть подробнее расскажу через несколько минут, а уже в эти минуты на площадке «Светлый берег» на озере Контаки начинается рок-концерт. Здесь сегодня выступят известные команды нашего города. И эта программа продолжит праздничные события, приуроченные к Дню Металлурга. Что ожидает нас с вами в выходные, расскажу сегодня в рубрике «Это интересно», так что планируйте уикенд и проведите его классно. Ну и традиционно самые внимательные наши слушатели и, безусловно, везучие смогут сегодня отведать вкуснейшие крылышки в острой хрустящей панировке от папы Ромы и итальянскую пиццу от кафе «Сушибик». Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио. Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома – оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
5: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Ну и в начале часа такая вот приятная миссия. Поздравления Ксению Туник. Родители поздравляют с днем рождения. Желает вам, Ксения, всего самого наилучшего. Пусть ваша жизнь будет полна ярких эмоций, впечатлений и вдохновения. Ну и главное, помните, что в любых историях, в любых ситуациях ваши родители всегда рядом. С днем рождения!

0: Новости Северстали.
1: Председатель Совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов вошел в попечительский совет президентского фонда природы. Участие в попечительском совете закрепляет статус уже действующего партнерства «Северстали» и фонда. Задачи совета включают надзор за деятельностью фонда, целевым расходованием средств и исполнением решений. При этом совет вправе инициировать новые экологические и природоохранные программы, а также готовить рекомендации для руководства фонда. Сотрудничество с фондом дополняет широкую экологическую деятельность самой компании. «Северсталь» – активный участник национального проекта «Экология», а системный подход компании в области охраны окружающей среды закреплен в стратегии устойчивого развития до 2030 года. Для достижения этих целей компания масштабно финансирует природоохранные инициативы. Только по итогам прошлого года инвестиции в это направление составили почти 9,5 миллиардов рублей. «Северсталь» также досрочно выполнила цели федерального проекта «Чистый воздух», сократив выбросы загрязняющих веществ на 30% к уровню 2017 года. Кроме того,

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Праздничный марафон ко Дню Металлурга продолжается. Сегодня пятница, друзья. Самое время немного замедлиться и поймать такое летнее настроение на берегу озера, потанцевать и просто насладиться хорошей музыкой. В эти минуты на сцене Светлого берега начинается рок-концерт. И сегодня здесь будут выступать известные костомукские группы «Маджента», «Катастрофа», «Обратный отсчет», «ЧБ», выступят «White Night Ramblers» и «Элеонора Мэтч». Так что обязательно приходите и зарядитесь настроением, как минимум, на предстоящие выходные. Ну а завтра в полдень костомукшан приглашают посмотреть на гигантов на выставку карьерной техники карельского «Катыша». Мероприятие также проходит в рамках празднования Дня Металлурга. Для гостей будет организована фотозона, виртуальная экскурсия в карьер «Центральный». Для самых маленьких жителей города будет подготовлена песочница с игрушечными аналогами машин комбината. Также все могут нанести корпоративный аквагрим, ну и будет работать буфет с горячими напитками и выпечкой. Выставка будет работать с 12 до 17 часов. Если хотите побывать на выставке, но на своей машине не можете поехать, каждый час будет курсировать бесплатный автобус с 12 до 16 часов от остановки торгового центра «Славяне» до рудоуправления. Соответственно, обратно автобус также будет ходить каждый час с 13 до 17.00 от рудоуправления до остановки КСЦ «Дружба». Ну а если вы все же поедете на своем автомобиле, можно будет

будет припарковаться у АБК рудоуправления. И кто желает испытать себя на ловкость, завтра приходите на площадку у Гипроруды. Здесь вы сможете испытать удачу в народной игре «Кюкке». Начало в 12 часов, а в 14 часов уже в КСЦ «Дружба» сразятся любители малой ракетки в турнире по настольному теннису. И в воскресенье активных и сильных костомукшан приглашают отметить День металлурга по-спортивному. На Малой площади дворца пройдут соревнования по армрестлингу на призы корейского катыша. Так что есть еще немного времени размяться и подготовиться. Но не забудьте зарегистрироваться на этот турнир. Взвешивание участников в 14:30, начало турнира в 15:00. Так что, как говорится, приходи сам. Приводи друга, поддержи друзей и товарищей.

0: Ленинская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
4: Еще не вечер!
5: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем. Знаю точно, весь год очень будет.

0: Еще кусочек.
1: Уже традиционно такая вот аппетитная заставочка предшествует нашему не менее аппетитному конкурсу от кафе «Суши Биг». Здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость, поэтому вкладывают душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома в кругу самых близких. Сегодня у нас на кону итальянская пицца от кафе «Суши Биг», так что делайте погромче, готовьте телефоны. Насладиться пиццей сможет тот, кто по моим трем подсказкам догадается, о чем речь. Изначально на Руси это блюдо готовили лишь для поминок. Уже позже это блюдо стало главным символом проводов зимы. В Древней Руси считали, что девушка не может выйти замуж, пока не научится идеально готовить это блюдо. И рекорд по поеданию этого блюда принадлежит мужчине из Санкт-Петербурга. В 2008 году он за час съел в общей сложности 2 килограмма этого блюда. И этот рекорд пока никто не перебил. О чем речь, друзья? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. И 16-е СМС сегодня счастливое. Есть за что побороться, так что вперед, поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015 0417 ИНН 100 ровно 401 96 92.

Ох, друзья, ну, видимо, смутила половину наших слушателей и участников конкурса информация о том, что раньше это блюдо готовили для поминок. На самом деле это не кутья, а блины. Блины изначально – это было главное блюдо поминок, и позже они стали символом проводов зимы. Ну и помните же, да, девушка не может выйти замуж, пока не научится идеально готовить именно блины. Поэтому блины сегодня – правильный ответ. И сейчас заскриним все ваши СМС и выберем 16-е СМС. Так, 13, 14… И 16-й правильный ответ пришел к нам с телефона, который заканчивается 0926. Ловите наши аплодисменты, и вы с удовольствием, надеюсь, насладитесь итальянской пиццей от кафе «Суши Биг». Ну, а я напоминаю, что далеко не уходите, впереди нас ждет еще один очень вкусный конкурс.

0: Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну, а прямо сейчас пришло время проверить, кому удача улыбается сегодня чуточку шире, чем остальным. И, конечно, разыграть порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Это может быть прекрасной такой возможностью порадовать себя вкусным, сытным ужином, а не стоять у плиты хотя бы сегодняшний вечер. Хотя завтра, послезавтра в обед это тоже отличный вариант. В общем, папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Так что делайте погромче. Будем разыгрывать их прямо сейчас. Мы вновь зажарили одно не самое очевидное слово, но в очень известной песне. Делайте погромче. Давайте послушаем.

собственно, вот фрагмент песни вы услышали. Вам надо прислать слово, которое мы спрятали за специальным звуковым сигналом на номер 911-402-2040. И автор 12-го правильного СМС сегодня отправится к папе Роме наслаждаться крылышками. Поехали!

0: что, друзья, здесь все максимально понятно. Абсолютно все сообщения пришли правильные. Конечно же, это слово «лечит раны», подразумевается в песне. Я еще раз обращаю внимание, многие присылают сразу по 6-8 сообщений. И когда мы делаем скрин, все ваши сообщения у нас фиксируются как одно СМС. Ну, просто чтобы вы не имели, чтобы вы имели это в виду и не говорили, что несправедливо мы объявляем победителя. Итак, мы делаем скрин всех сообщений, и 12-е СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 1289. Ловите наши аплодисменты, мы вас поздравляем, сегодня удача, ну, явно на вашей стороне, и, я думаю, с удовольствием насладитесь порцией крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Ну, я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Отличного всем вечера, чудесных предстоящих выходных. Проведите их классно, отдохните как следует. Ну, а мы услышимся уже в понедельник, как всегда, на 104 FM. Всем пока.
1: Реклама на местном радио. Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный, дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Бюджеты городов и районов Карелии пополнились более чем на 6 миллиардов рублей за полгода. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минфин, подведя итоги исполнения местных бюджетов за полугодие. Наибольший прирост поступлений отмечен в 5 территориях, в том числе и в Костомукшском округе, где рост составил 47%. Значительное увеличение доходов сложилось по основным налогам. Налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогу по упрощенной системе налогообложения и имущественным налогом. В числе крупнейших налогоплательщиков реального сектора экономики – Карельский Акатыш. Никто не верил. В Костомукше провели уникальную операцию. Впервые в истории районных больниц республики здесь выполнили сложнейшую операцию по блокируемому интрамедулярному остеосинтезу с применением гамма-стержня. Новую методику успешно применили к 74-летней пациентке с переломом шейки бедра. Женщина была доставлена сразу после получения травмы, и в кратчайшие сроки ей сделали операцию. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Хлопкова, в успех этого начинания верили далеко не все. Биоз является щадящим аналогом эндопротезирования тазобедренного сустава. Вместо массивного разреза в зоне перелома хирурги через небольшие проколы устанавливают внутрикостный стержень, промоделированный по анатомической форме кости. Стержень жестко фиксируется блокирующими винтами, что обеспечивает абсолютную неподвижность и прочность конструкции. Главное преимущество для пациентов, особенно пожилых, возможность активизироваться уже на следующий сутки после операции. Методика позволяет начинать пользоваться поврежденной конечностью с первого дня, что критически важно для восстановления людей старшего возраста. Кроме того, малоинвазивность сводит операционную травму к минимуму, что дает шанс на выздоровление даже ослабленным пациентам. Добавлю, что операцию провели травматологи-ортопеды Иван Гуренко и Михаил Мота при ассистенции Валерия Колечко. Анестезиологическое сопровождение обеспечили главный врач Игорь Подзамков и Юлия Прокопьева. В Костомукше прошли совместные учения представителей народных дружин и погранотрядов. Дружинники отработали навыки поддержания связи с элементами боевого порядка, действия при обнаружении беспилотников, а также тактические медицинские навыки, включая наложение жгутов и эвакуацию раненых. Помимо этого, пограничники показали, как использовать беспилотники в пограничной охране, искать и ликвидировать диверсионно-разведывательные группы. По результатам этого года отличившиеся участники добровольных народных дружин получили награды от замглавы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына за вклад в защиту государственной границы и активную помощь пограничным отрядам. Пишет 64-я параллель. Я добавлю, что сегодня на территории северных районов Карелии действует 6 добровольных народных дружин, в которых состоят 216 человек. В текущем году, благодаря усилиям добровольцев, выявлено и задержано 10 нарушителей правил пограничного режима, 3 нарушителя миграционного и природоохранного законодательства России. Помимо этого, дружинники предоставили более 20 сообщений о нахождении подозрительных лиц на пограничной территории. У первоклассников появятся дополнительные каникулы. Новый учебный год в российских школах начнется традиционно 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили в Минпросвещение России. По данным источника, ведомство направило в регионы рекомендации по организации каникул и графику обучения в предстоящем учебном году. Так, для учащихся с 1 по 11 классы предусмотрены традиционные осенние, зимние, весенние и летние каникулы. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней. За это время дети смогут полноценно восстановиться и сохранить учебную активность. Костомукшанка Татьяна Добродеева в составе карельской команды приняла участие во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди людей старшего поколения. В соревнованиях участвовали 80 команд из большинства регионов России. Карелию представляли также петрозаводчане Владимир Голубев и Александр Белянинов. По итогам наша команда заняла 14 место. В личном зачете Владимир Голубев занял 3 место в номинации по гибербезопасности. Он участвует в чемпионате уже не первый раз. Для Татьяны Добродеевой это был дебют. Она завоевала 44-е место среди 80 участниц. Чемпионат направлен на повышение цифровой грамотности пенсионеров и популяризацию электронных сервисов, в том числе Социального фонда России. Сегодня вечером любители рок-музыки приглашают на площадку «Светлый берег». На сцене состоится настоящий рок-концерт. Здесь выступят известные городские команды. «Маджента», «Катастрофа», «Обратный отсчет», «ЧБ», «White Night Ramblers» и «Элеонора Мэйдж». Концерт начнется сегодня в 17 часов. Не пропустите. Ну а завтра в 12 часов «Костомукшан» приглашает посмотреть на гигантов на выставку карьерной техники карельского «Акатыша». Мероприятие приурочено к празднованию Дня металлурга. Для гостей будет организована фотосессия на фоне мощной техники, виртуальная экскурсия в карьер центральный, песочница с игрушечными аналогами машин-комбината для детей, будет организован корпоративный аквагрим и будет работать буфет с горячими напитками и выпечкой. Выставка будет работать до 17 часов. Для гостей каждый час будет курсировать бесплатный автобус с 12 до 16 часов от остановки торгового центра «Славяне» до рудоуправления. Обратно автобус будет ходить также каждый час с 13 до 17 часов от рудоуправления до остановки КСЦ «Дружба». На своем автомобиле можно будет припарковаться у АБК рудоуправления. Далее прогноз погоды. Спонсор – профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эль-Маркет». В июле в оптике «Эль-Маркет» действует специальное предложение – скидка 20% на оправу при заказе очков для взрослых и детей. Успейте поймать выгоду и смотрите на летние краски с удовольствием. Заказывайте современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправа, аксессуары для всей семьи. Оптика. Эль-Маркет. Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Сегодня в Костомукше переменная облачность. В течение дня небольшой дождь, обещают синоптики, хотя в целом тепло. Плюс 20, плюс 23. Ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Костомукше воздух прогреется до 26 градусов тепла. Будет солнечно и жарко. Ветер до 5 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит Чемпионника» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионника». Ювелирный Салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: на одной волне.
1: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
2: На местном радио.

девочка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Кулинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Собираясь на рыбалку, не забудьте взглянуть на барометр. На поведении рыб сказывается атмосферное давление, точнее его изменение. Если давление резко уменьшается, у рыб пропадает аппетит и клев ослабевает или прекращается вовсе. Затем, по мере стабилизации давления, и клев восстановится. Кстати, зимой перепады давления влияют на рыб больше, чем летом.
0: Где мои снасти?
2: Все знают, что опарыш – это отличная наживка для ловли любой мирной рыбы. В первую очередь, способ насаживания опарыша на крючок зависит от того, какую рыбу вы ловите. Дело в том, что при ловле ладошечного карася вполне будет достаточно одного опарыша на крючке. А если ловится рыбка покрупнее, например, лещ или карп, то тут следует насаживать два, а то и больше опарышей.
0: Не клюет.
2: Иногда рыба, особенно крупная, клюет ночью лучше, нежели утром и вечером. Так случается в тех местах, где днем бывает шумно, много купающихся и моторных лодок. Поэтому рыболовы стараются избегать таких мест и, поудив немного, делают вывод – рыбы нет. А между прочим, именно в таких местах реки или озера и надо ловить, но только ночью. Этого правила следует придерживаться и при ловле на мелководье. Сюда по ночам подходит рыба.
0: Хороша уха.
2: Результат нашей рыбалки – сваренная свежая уха. Стоит помнить, что рыбу надо закладывать не в воду, а в кипящий соленый овощной отвар. Для его приготовления потребуется вода из расчета 3 литра на килограмм рыбы и репчатый лук – 1 головка на килограмм рыбы. Лук потом выбрасывается. Ну и самый главный улов – это, конечно же, клевое настроение. Чего вам и желаем.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
7: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
8: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
9: «Элемент». Делаем ремонт доступным.
10: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – эстетика джентльмена. Бельгийский модный дом представит первую коллекцию одежды и аксессуаров из эко-кожи, изготовленной на основе пивного солода. Лимитированная капсула может появиться в России уже этим летом. В основе новой коллекции концепция современного мужского этикета. Стиля, где эстетика, осознанность и внимание к деталям важнее брендовых ярлыков. Как пояснили дизайнеры, для них было важно показать, что пенная культура может быть эстетичной. Солод – сердце Эля, а теперь он стал еще и материалом для вещей, которые хочется носить, дарить и обсуждать. Коллекция несет в себе одновременно иронию, статус и внимание к деталям, которые присущи настоящим джентльменам, подчеркивают создатели. Новый материал для производства одежды создан из пивной дробины и других остатков пивоваренного производства. Солод высушивают, измельчают до микроволокон, обрабатывают ферментами, а затем соединяют с растительными смолами и прессуют в многослойное полотно. Получившийся материал не содержит животного сырья, полиуретана и пластика. По данным разработчиков, он отличается гибкостью, устойчивостью к заломам и внешне напоминает премиальную натуральную кожу. В коллекцию войдут пиджаки, лоферы, перчатки и аксессуары. Дизайн их вдохновлен образом европейского джентльмена конца 19-го, начала 20 века, а также бельгийскими традициями. Напомню, что интерес к экологичным материалам продолжает расти во всем мире. По данным, приведенным авторами проекта, доля россиян, интересующихся экологичными товарами, за последние 7 лет выросла с 62 до 82%. Одновременно увеличивается и спрос на альтернативы традиционной коже и другим материалам животного происхождения. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды. Жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Регион». На Батине. Все еще действуют в «Элеганте» и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 37009.
3: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами.

наступает темнота среди вспышек. Снова зимний сон на повторе. Звезды поднимаются выше и падают пеплом на наши ладони. Знаешь, ведь холодное сердце иногда стучит очень часто. Там, где мы были, теперь только ветер.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Подожди. Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Детская футбольная школа «Зенит» Чемпионника ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий. Вводное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит» Чемпионника». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Атом» успешно прошел краш-тесты, машины проверяли в рамках сертифицированных испытаний. Для теста взяли серийные автомобили, аналогичные тем, что поступят в продажу. Самое главное, кузов успешно справился с боковым ударом. У «Атома» нет центральной стойки. Краш-тест подтвердил, что конструкция сохраняет жесткость при боковом столкновении. У Tenet Plus L6 будет полный привод. Кроссовер получит две модификации. У обеих полуторалитровый двигатель. Но с передним приводом мотор более простой и ремонтопригодный. С полным приводом ставят двигатель с увеличенным крутящим моментом. Но у него более сложный и дорогой в ремонте турбокомпрессор с изменяемой геометрией. УАЗ запустил новую линию штамповки кузовных деталей. Выпускают крылья, капоты, боковины и другие детали. Качество сборки выше за счет высокой автоматизации. Роботы подают и транспортируют детали. На линии работают прессы с цифровым управлением. Пока новая штамповка рассчитана на пикапы марки «Солерс». В будущем будут выпускать кузовщину и для УАЗов. Штатно Mazda RX-8 оснащается роторным двигателем. Это одна из немногих спортивных моделей с таким мотором. Однако даже для соревнований спортсмены предпочитают более классические двигатели. Например, тойотовский 2JZ, из которого можно выдуть 800 лошадиных сил. Подробнее о тюнинге Mazda RX-8 для гонок российской дрифт-серии расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
6: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты

0: Встречай лето вместе с любимым радио 104 FM.
1: Я не ждала никого, я с одиночества на

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыве.
1: На местном радио.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы, возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

лучше все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней

Проживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь

0: смотри.
1: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

листов, словно поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуля.
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.
1: Жизнь.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.

0: Местное время 2 часа.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.